0: насыплю над тобой.
1: Радио Рация. Мельник.
2: Берести.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.

До неба учека, а земля тягне за фраг. Небо еще звлека, а в пекле месть уж брак.

0: радио Ратфера.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.ком.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.

ваш AI, ебать ваш кэш, ваши комиссии, подания и верши, параграфы, кодексы и смерть, сосунок до свежим и кобит до трансов, до опций, до слабших от себе, до властных детей и старцев, гонтеши вшисти, хуюцентрищи, пшемоцовцы и тешломобильцы, биткоиновцы от шедмой болезни, артисты вот клейца, на эго-трипе, крипи, в бюже, в клубе, ваши шефови и их шефови, CEO, CFO, имени офицерови, зажмут люди от реклам Google Spam, я вам свою житё не отдам. Вы пшес, которых не видзе неба, вы пшес, которых не слыша птаков, вы пшес, которых не видзе сарен, вы навер не чуете життя саправдного антропоцентризм, прагнение криви, похвала войны и Америки, никлю и злота, диаментов и меджи, бетону, асфальту, пластику и смерти. Ебе то вшистко, мам того дощ, не маю ж схрону, не виратуе юж милость. Конец и баста, жегнайся мила, что могла, то и зробила.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Cover You – теплая мелодичная поп-песня с легким запоминальным припевом и характерным эмоциональным вокалом Михаэля Шульте. Ее особливость не у складанной аранжировки, а у сполучения простой светлой мелодии с вельми особистым зместом. Шульте присвятил Cover You своим сынам. Это своеобразное музычное послание батьки детям про почуття безпеки и упевненность в том, что побач завсюду есть человек, который поддерживает и поможет найти дорогу у тяжкие моменты життя. Михаэль Шульте, Cover You на хвалях Радио Рация.
0: Выбранная тобой песня может стать сусветным хитом тыдня на Радио Рация. Усе, что треба, только зайти на сторонку рация.com, знайти посылку «Сусветный хит»,

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Адзея.
1: З вамі Ева Бардзялоўская. Інтэрактыўны дыялог з групай незалежных экспертаў па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі прайшоў у межах 63-й сесіі Рады па правах чалавека ААН 18 верасня. Кіраўніца групы Карына Маскаленка разам з Сьюзан Базілі, Дэмонікай Станіславай Платык прадставілі абноўленую вусную інфармацыю па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. І пра тое, што сказала група незалежных экспертаў, мы сёння і распавядзем. Група адзначыла, што пасля 1 студзеня 2026 года правяла 5 місій па расследаванні і каля 70 інтэрв'ю з ахвярамі. Таксама група сабрала каля 200 паказанняў сведак, аўтарамі якіх былі асобныя людзі або арганізацыі грамадзянскай супольнасці, а таксама навуковыя арганізацыі. Падчас свайго выступу Карына Маскаленка, кіраўніца групы, сказала: «Гэтыя сведчанні ўтрымліваюць адну простую ісціну. За кожнай справай жывы чалавек, за кожнай лічбай чалавечае жыццё, за кожным парушэннем правоў чалавека ахвяра, чые фундаментальныя правы былі патаптаныя. І мы вельмі ўдзячныя кожнай асобе, якая праявіла мужнасць і пайшла на кантакт з намі». Далей я прапаную паслухаць выступ кіраўніцы групы незалежных экспертаў у перакладзе ад перакладчыка Арганізацыі Аб'яднаных Нацый.
2: Мы продолжаем оставаться глубоко обеспокоены продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси. Фундаментальные свободы продолжают на систематической и незаконной основе ограничиваться. Особую тревогу вызывает тенденция криминализации гражданского взаимодействия и инициатив, исходящих от сообществ. В марте 26 года 8 женщин, которые связаны с местными и земельными общинами, которые известны под названием «Шанс для соседей», были обвинены в экстремизме и попытке захватить государственную власть. Соседи создали это сообщество после подавления протестов 2020 года, помогая друг другу, обмениваясь информацией и совместно ведя хозяйствование. Однако подобное пространство для оказания взаимной помощи и гражданского взаимодействия стали целью широкой кампании, которая началась еще в 2020 году и непропорционально тяжело сказалось на положении женщин. Очень многие члены были арестованы, задержаны и подвергнуты преследованиям по обвинениям в экстремизме и другим связанным репрессивным законам. Когда мирная ассоциация называется сообществом экстремизмом, это не что иное, как семантический демонтаж гражданского общества. Нас также беспокоит рост ограничений в праве на доступ к образованию. В апреле 26 года Гуманитарный университет Европы, это гуманитарная организация белорусов, которые работают за рубежом, была квалифицирована как сообщество экстремистов. Студенты, их родители и родственники сталкивались с преследованиями, запугиванием только в силу их связи с этим университетом. Образование должно открывать двери, оно должно позволять молодым людям задавать вопросы, мыслить критически, планировать свое будущее. Образование не должно быть поводом для запугивания. Подобные события вызывают глубокую тревогу в связи с судьбой права на свободное выражение мыслей и правом на образование. Мы отметили, 275 лиц были задержаны по политическим причинам и были отпущены на прошлой неделе и в марте этого года. Мы приветствуем практику такого освобождения, но освобождение не означает конец нарушений прав тех, кто продолжает оставаться в заключении. Некоторые из освобожденных были принудительно выдворены из страны. Это прямое нарушение международного права. Практика таких освобождений не является свидетельством каких-либо изменений в системе, которая продолжает идти по пути масштабных и систематических нарушений прав человека. Судя по всему, это своего рода сделки, которые преследуют цель снизить международное давление на жестокую систему. Сотни продолжают оставаться в заключении по политическим обвинениям, а те, кто был освобожден из-под стражи, продолжают жить с угрозой повторного ареста, преследований их родственников. Они рискуют быть разделены со своими семьями и подвергнуты депортации. И решение правительства отменить паспорта некоторых заключенных, которые были обвинены по политическим статьям и потом выдворены из страны, лишь подтверждают это. Многие из этих лиц вынуждены жить без каких-либо законных удостоверений, подтверждающих их личность. Они не имеют права получить доступ к медицинскому обслуживанию, трудоустроиться и рискуют оказаться в состоянии без гражданства. Подобные события не отдельные случаи, это части архитектуры репрессий, использование законов об экстремизме, принудительное сокращение гражданского пространства, заключение по политическим причинам и преследование тех, кто освобожден из-под стражи, и принуждение их к эмиграции. Все это различные стороны одной и той же проблемы. Совершенно очевидно, что силовые ведомства Беларуси действуют согласованно по сокращению политических свобод. Буквально в этот вторник мы опубликовали документ зала заседаний, анализируя роль белорусского государства, его институтов в нарушении прав человека, своих граждан, в манипулировании системой уголовного правосудия. Мы изучаем, как УК применяется против отдельных граждан из-за их настоящей или предполагаемой оппозиции государственным институтам. Мы изучаем всю цепочку: аресты, допросы, помещение под стражу, несправедливые судебные решения и, наконец, отдельные случаи освобождения из-под стражи. Мы изучаем роль и функции всей цепочки принятия решений, которые используются в основных государственных институтах. Наши выводы очевидны. Беларусь несет ответственность за многочисленные нарушения Международного пакта по гражданским политическим правам, КПП, Конвенции по искоренению всех форм дискриминации против женщин, а также Конвенции по правам ребенка. Мы вновь заявляем о том, что ранее сделанные выводы продолжают оставаться незыблемыми. Полное отсутствие подотчетности. Белорусские власти не проводят сколь-либо содержательных расследований фактов преследований граждан или установление достоверности предъявляемых обвинений. Мы вновь обращаемся с призывом к Беларуси немедленно прекратить практику таких нарушений, освободить из тюрем всех, кто был туда помещен по политическим мотивам, с особым вниманием, уделяемым тем, кто страдает от проблем со здоровьем. Требуем восстановить права всех лиц и привести государственные законы и практику в полное соответствие с международными стандартами. Многоуважаемые члены Совета, права человека – это не привилегии, которые предоставляются своим гражданам правительствами. Они не исчезают, когда человек критически высказывается о властях, присоединяется к каким-либо сообществам или отказывается молчать. Каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок продолжают оставаться правообладателями просто потому, что они люди. Мы с теми, чьи голоса не были услышаны, кого заставили замолчать, кого вынудили отправиться в изгнание, расстаться со своими родными и близкими. Мы с теми студентами и учащимися, которые должны иметь право учиться, которые должны иметь право жить без страха наказания за отправление своих фундаментальных прав. Ответственные за все это должны быть призваны к ответственности. Жертвам необходимо предоставить средства правовой защиты и компенсацию. Международное сообщество не должно закрывать глаза. Мы призываем членов этого совета и международное сообщество в целом продолжать пристально следить за развитием ситуации в Беларуси, предпринимать все необходимые меры по обеспечению ответственности, подотчетности, защите жертв и реализацию ими своих прав. Спасибо.
1: Это был выступ группы независимых экспертов по ситуации с правами человека в Беларуси. Выступ прошел в межах 63-й сессии Рады по правам человека Организации Объединенных Наций.

не люблю фатального исхода. От жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

червей сомнения, почести иглу, или когда все время против шерсти, или когда железом по стеклу. Я не люблю

жалости во мне, и неспроста. Я не люблю насилие и бессилие, вот только жаль распятого Христа. Я не люблю себя, когда я трушу, досадно мне, когда невинных бьют. Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более, когда в нее плюют. Я не люблю манежи и арены, на них миллион меняют по рублю. Пусть впереди большие перемены, я это никогда не полюблю.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше. Война в Украине. Поспехи оборонцев под Лиманом. Два белорусские грузовики трапили под удары дронов каля мяжи из России. Бордовская осень на Подляше. Хутка стартует конкурс выканавцев. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. Президент Украины Владимир Зеленский поведомил о поспехах узброенных сил Украины на Лиманском керунку. Повод для его слова, украинские войсковцы мают важные выники в рамках операции «Вивальди» и еще одной операции активной обороны с уделом десантно-штурмовых войсков. Самые интенсивные бои зараз идут на Покровском, Константиновском и Лиманском направках. Так само протягиваются боевые задачи у Запорожской, Харковской и Сумской областях Украины. Зеленский додал, что разом с главнокомандующим Михаилом Драпатым вызначенное дальнейшее активное деяние. Тем часом страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии наближаются до 1 530 000. За сутки показчик вырос на 1690. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы под ликвиде Генштаб Украины. У протяг темы два белорусские грузовики трапили под удары дронов 25 и 26 вересня каля российско-белорусской мяжи. Про это поведомляя выдание «Флагшток», який галиковал видео с наступствами атаков. На видео бачно, что кабина первого грузовика цалком сгорела, а прицеп пошкоджен. Удар отбылся прикладно за 30 километров от пункта пропуску «Красный камень». На кабине другого грузовика бачные следы от удару дрону, але пожару не было. Видео было снято 26 вересня на уезде у пункт пропуску «Красный камень» с российского боку, прикладно за 1.5 километра от белорусской мяжи. У обоих выпадках кировцы не потерпели. Это не первые выпадки, когда белорусский транспорт трампляя под атаки у районе «Красного каменя». 11 жнюня пункт пропуску часово не працавал после удару дрону. Поводле «Флагштока» тогда загорелись два грузовики с паупричепами. 2 липня у районе того же пункта атаковали автобус «Менск-Гомеля-Напа». У ним было 19 пассажиров, 2 кировца отримали легкие ранения. Еще один тяжкий выпадок отбылся 17 червня в Бранской области России. Дрон атаковал автобус с белорусской дитячей футбольной командой, якая ехала в Геленджик. Загинула женщина, якая сопровождала группу, несколько детей потерпели. 5 автомобилей угорели ночью на паркингу у Менску. Про это поведомило Министерство по надзвичайных ситуациях. Узгорание отбылось в жилом доме по улице Магнитной. Причины высветляются. На месте працевало 6 одинок техники МНС. Про музыку. 23-24 кастрычника у Бельску-Подляске у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканавцев. До уделу допускают те, кто створяет и выконывает уластные творы на белорусской мове, мае у репертуары не меньше за 4 авторские композиции. До 2 кастрычника треба заполнить онлайн-форму и дослать у фонд Тутака запис одной авторской песни, опубликовать отповедный пост в Инстаграме або Фейсбуку с хэштегом «Хочу на бардовскую осень 2026», отзначившие профили Тутаки. Выники конкурсу вырашить публика. С 5 по 11 кастрычника можно будет подтримать любимых выканавцу у голосования в соцсетках. Переможцы выступить на сцене фестиваля у Бельску, отримая грошовую узнагороду. Программа «Бардовская осень» будет опубликована не в забаве, увоход на все подеи вольны. Наши новины доступны так само на сайте рация.com, альбо на аккаунтах рации в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 28 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы +7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Паэтычныя роздумы. Авторская программа Андрея Стеклова.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 в Польше. Война в Украине, гуманитарный кризис в Олешках. Керовник МЗС Беларуси пригрозил Европе гарматным мясом. Кто станет лауреатом премии Гедройця? У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. У оккупованной российцами Олешки украинские оборонцы дронами доставили каля 4 тонов продуктов. По словах керовника Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, допомога трапила одразу у 100 кропок города в рамках одной из наибуйнейших таких операций. И он заявил, что в Олешках застаются каля 2000 мирных жихаров, сярод их амаль 50 детей. Люди живут без нормального доступа до ежи, воды и электричности, а российцы фактично не дают им выехать. Украина с соковика системно перекидывая продукты праз Днепр с допомогой дронов. Притым российцы сбивают беспилотники с провизии, отбирают або перепродают продукты, а жихаров могут затрымливать и сбивать за отримание украинской гуманитарной допомоги. Ранее комиссар Рады Европы у правах человека Майкл О. Флярти закликал до неоткладного локального спынения огню в районе Олешек, каб забеспечить гуманитарный доступ и эвакуацию мирных жихаров. И он подкреслил, что по водле международного гуманитарного права Россия, как держава-оккупант, обязанная забеспечивать насельництво харчеванием и медичными сродками, а так само содействовать оказанию гуманитарной допомоги. Означу, что Олешки были оккупованы Россией в первые дни полномасштабного ворвания в лютом 22-го года. Министр замежных справ Беларуси Максим Рыжанков выступил у Организации Объединенных Наций. Его промова мела пророссийский антизаходний змест. Министр погрожал европейцам перетворением у гарматное мясо за жадание реваншу над Россией, закликал не давать украинцам зброи и не подтримливать незалежные профсоюзы в Беларуси. Цитата. «Неужо сами народы Европы прагнуть нейкого реваншу над Россией, да еще и коштом уласного збеднения? Вядома ж не. Неужо они хочут быть гарматным мясом у войне, якую, як нібыта кажуть европейские политики, рыхтуют до 2030 года, так само не конец стат. У Белостоку прошла городская гульня от фундации «Окна на всход». Больш за тузин командов и полусотни удельников шукали зашифрованные месяцы, да и разгадывали загадки у центра города.
3: Код отповеди, в голове шукам код отповеди, позже помышлям, окей, тут трохи видать, что это стумачено, хиба.
4: На первый раз мы было очень интересно, весело, прикольно. Переругались всей командой, потом помирились и так несколько раз.
5: А что было тяжкого, что было легкого? Расскажите в этих заданиях.
4: Легко. В целом все было на таком достойном уровне, на самом деле. Тяжело было найти финиш.
2: Фінішам у таких гульнях завсёды з'являецца дом суседскі, у якім адбываюцца інтэграцыйныя сустрэчы паміж беларусамі і палякамі. А гэтым разам адбылося абмеркаванне вынікаў гульні і ўручэнне ўзнагародаў тройцы пераможцаў. Про літаратуру. Лаўрэаты прэміі Гедройця будуць абвешчаныя 7 лістапада ў Гданьску. Гэта найбуйнейшая літаратурная прэмія, якая ўручаецца штогод за найлепшую кнігу прозы на беларускай мове. Сёлета прэмія адзначае сваё 15-годдзе. У Европейскім цэнтры салідарнасці будуць абвешчаныя пераможцы прэміі, пройдуць аўтарскія сустрэчы, дыскусіі, выстава, кірмаш беларускай кнігі і іншыя падзеі. Сёлета ў кароткі спіс прэміі ўвайшлі наступныя кнігі: «Холодная земля» Александра Карнаух, «Радзіна» Збыхслупоўскі, «Боў і мерці» Ухротня Дзяніс Трусаў, «Пентаквантар» Артём Шуканаў. Яшчэ два ўдзельнікі зашыфраваныя ў мэтах бяспекі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў сетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшы панядзелак пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы плюс 7-9, удзень 18-20 вышэй за
0: нуль. Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць, яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
6: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце
7: У Вільні адзначылі 150-годдзя Лаізы Пашкевіч.
8: Ее паэзія это как бы голас совесці, прабудзіць людзей самасазнанню.
7: У Лондоне прэзентавалі новае выданне Ларысы Геніюш.
9: Паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне.
7: А таксама рэцэнзію на кнігу Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Беларуси, 17 у Польши. Война в Украине. Ступ похвалил Трампа. Литва и Польша распрацовывают план эвакуации населения. Инициатива «Мальдис» набыла раритетный словник Насовича. У студии с новинами Стась Дедерка. 1677 день войны. Российские оккупанты скинули на город Сумы керованную авиабомбу. Два человека загинули, сярод их 16-годовая девчина. Тем часом президент Финляндии Александр Стуб заявил, что теперь ситуация с пошуком шляху до мира в Украине лепшая, чем до того, как президент США Дональд Трамп больше активно включился в перемовный процесс. За пошние полтора года Трамп больше активно домогается дипломатичного решения, не отзначил Стуб. Притым финский лидер не поделяя стерогов на кон того, что Россия может не узабавя напасти на Финляндию. Он заявил, что не бачит для этого фактичных подставов, хотя лишить российские кибератаки, диверсии и тиск часткой больше широкой гибридной кампании супроть Европы. Мы спокойные тому, что готовы, сказал Стуб. У протягивания темы белорусские войсковцы удельничают в учениях у России. А початку командно-штабных учений с коллективными силами оперативного реагирования организации договора об коллективной безопасности о взаимодействии пошука шалён поведомляет Министерство обороны. Отзначается, что в учении проходит на полигоне у Российской Федерации. У их задействованы воинские контингенты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Меж тем Литва разом с Польшей рыхтуя план эвакуации жыхароў Литвы, Латвии и Эстонии в выпадку российской агрессии. Про это пишет Делфи. Поводле директора Литовского национального центра управления кризисами Вилмантаса Виткаускаса, внутренний план эвакуации уже готовы. С Польшей краина працуе над международным планом. Аккурат у гэтай дні у Польшу приехали каля 20 представников разных институций, якія разом с польскими коллегами оценивают процедуры логистику и магчимости инфраструктуры. У жніўня американская выведка заявила про магчимую атаку России на одну из краин Балтии, каб проверить оборонную инициативу НАТО. До інших тэмаў. Колькасць вакансіяў для замежных работнікаў перавысіла ў Беларусі 16200. Пра гэта сведчыць партал Дзяржаўнай службы занятасці. Раней выданне «Позірк» паведамляла, што 20 верасня такіх вакансіяў на сайце дзяржслужбы было меней за 16000. Такім чынам, за тыдзень іх колькасць павялічылася амаль на 2%. Про мову. Инициатива «Мальдис» выкупила словник белорусской говорки Ивана Насовича, выдаденный в 1870 году. Этот словник – один из наиважнейших лексикографичных сборов истории белорусского мовознавства, говорится на сайте инициативы «Мальдис». На момент выхода книги улады Российской империи не признавали белорусскую мову особной, отсюда и назва. Сам Насович, мовознавец, фольклорист и этнограф, хотел назвать свою працу словником кривицкой мовы. Книгу набыли на аукционе у Нидерландах за сродки, якія «Мальдис» збирае дзякуючы штомесячным ахвяраванням. У будучыні словник збираюцца перадаць у Чавускі гісторка-краязнаўчы музей на радзіму аўтара. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце рацыя.com альбо на аккаунтах рацыі у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў панядзелак 28 верасня пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы +7-9 градусаў, удзень 18-20 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Праваслаўная праграма «Крыначка». На біблейскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

вечное блуканье, этое каханье вечное. Хей, хоу! Этое каханье просто катастрофа.

Я не люблю фатального исхода от жизни, никогда не устаю. Я не люблю любое время года.

когда в нее плюют, я не люблю манежи и арены. На них миллион меняют по рублю, пусть впереди большие перемены. Я это никогда не полюблю.

Альбо проповідь, альбо сповідь. Усё дым, той, хто больш атрымаў пракаце. Святы па радыё у суседняй палаце.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.